0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: мама мне похрец. папа сам не похрец. мандрагос ма. папа сам не похрец.